0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102,6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 8 градусов, днем ожидается до плюс 18-20 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области с 1 октября снимут ограничения на продажу топлива на АЗС. Региональные власти считают, что ситуация стабилизировалась. Дизель есть в свободной продаже на АЗС Роснефти и Татнефти. АЕ-92 почти всегда в наличии, а с 95-м сохраняются сложности. Вместе с антимонопольной службой подготовлено соглашение о стабилизации цен на независимых АЗС. К нему планируют присоединиться 5 сетей. Губернатор поручил региональному министерству промышленности продолжать контроль за рынком. Облсуд оставил в силе арест гендиректора Самарского подшипникового завода Дениса Котова. Он пробудет под стражей до 11 ноября. Котова и еще двух топ-менеджеров предприятия обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2023-2024 годах они поставили фальсифицированные китайские подшипники для тормозной системы авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 300 миллионов рублей и мог превысить миллиард. По данным следствия, самарское предприятие не производило подшипников, а лишь легализовало китайский контрафакт. Наценки на товар достигали 1500%. В Самарской области в предстоящие ночи местами прогнозируются заморозки до минус 2. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня-завтра днем температура поднимется до плюс 20, осадков синоптики не обещают до конца сентября. В Самаре вырубят деревья, пострадавшие от ясеневой златки. В мэрии объявили конкурс на поиск подрядчика. На работы по рубке сухих и аварийных деревьев выделено 3 миллиона рублей. Завершить их нужно до 18 октября. Подрядчик должен не только свалить деревья и обрезать ветки, но и убрать порубочные остатки. Напомню, в этом году в Самаре планировали вырубить до 2000 аварийных деревьев. Самарский суд отказал агенту ФИФА в иске к экс-футболисту Крыльев на 90 тысяч долларов. Эту сумму футбольные агенты и посредники пытались взыскать с Бенхамина Гаре в качестве комиссии за организацию трансфера в бразильский клуб «Васко да Гама». Но суд установил, что оригинал договора не предоставлен, а переписка в мессенджерах не подтверждает обязательства футболиста. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 26 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 8.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Всегда приятно начинать новый день вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM, 11 минут 8 в Самаре, на календаре вторник, 29 сентября. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На улице прохладно, плюс 9 градусов. Днем ожидается до плюс 18-20, осадков не обещают нам вновь. Что предсказали астрологи на сегодняшний вторник, послушаем в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. По данным Яндекс.Карт, дороги почти свободны, на 2 балла загружены. Самые крупные скопления транспорта на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической. Задержаться в этих заторах можно минут на 5.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты, в Самаре 7.16, о созданных недавно самых точных в мире часах. Поговорим на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и предсказания астрологов на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги, день, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
1: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Только что свежий хит «Мадонна». В Самаре 7 часов 22 минуты. За окном плюс 9 градусов на 103.6 FM. Пора слушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

7 часов 58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, плюс 12 за окном, днем до плюс 18.20 без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Тольятти начинают отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в мэрии. Тепло начинают подавать по заявкам руководителей в школы, больницы, детсады и учреждения культуры и спорта. Теплоноситель в жилые дома начнут подавать со 2 октября, тоже по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. Похолодание на Средней Волге ожидается в конце текущей недели. Ранее сообщалось, что в Самаре отопительный сезон стартует не раньше 1 октября. К 1 ноября региональные дороги должны быть полностью готовы к зиме. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев. Для работы на областных трассах готовы более 600 спецавтомобилей. Запасы реагентов сформированы до конца декабря. В Тольятти парк техники вырос до 222 единиц. В Самаре задействуют свыше 390 машин. Мэру Самары поручили предоставить детальный план готовности за 7 дней. До зимы проведут учения дорожных, коммунальных и экстренных служб по действиям при сильном снегопаде. С 1 октября в Самарской области проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться в зависимости от города. В Самаре рост составит 14%, в Тольятти – до 18,5%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. Также вырастут платежи за электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение и за вывоз мусора. Тарифы за капремонт увеличат с нового года. Самарский облсуд постановил конфисковать в пользу государства газель, на которой браконьеры пытались сбыть более тонны раков. Стоимость груза оценили примерно в 2 миллиона рублей. Троих мужчин признали виновными и оштрафовали на суммы от 330 до 400 тысяч рублей. Изначально суд первой инстанции хотел вернуть газель одному из осужденных, но гособвинитель оспорил это решение. Апелляция встала на сторону прокуратуры. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Ханчжоу и сегодня днем встретится там с соотечественником Андреем Рублевым. Это первый российский финал на уровне ATP за 3,5 года. Ранее теннисисты встречались в финале в Дубае в 2023-м. Тогда Медведев победил в 2 сетах. Призовой фонд турнира превышает 1 миллион долларов. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 13 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю приятнейшего утра вам. Вторник на календаре 29 сентября. За окном сейчас плюс 12 градусов. До 20 ожидается днем. Дождя не предвидится. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM поговорим о статистике, которая, возможно, хотя бы немного успокоит тех, кто боится летать на самолетах.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Пора рассказать снова о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, сейчас движение затруднено, на 6 баллов загружено. Самые крупные пробки на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Аэродромной. Потерять можно минут 15. Также 15-минутная пробка на Нововокзальной от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Заторы минут на 10-12 на Новосадовой от Советской Армии до Глазной больницы, на Советской Армии от Блюхера до Гагарина, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8 часов 22 минуты. Прямо сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Аэрофобия есть у каждого шестого из нас. Но, полагаю, почти у всех в момент отрыва самолета от земли внутри все немного сжимается. Тем временем ученые из университета Эмбри-Риддл подняли статистику и в очередной раз доказали. Наш страх иррационален. И самое опасное в путешествии на самолете – это поездка до аэропорта на машине. Фатальное ДТП здесь в 626 раз вероятнее, чем авиакатастрофа. А если вы любите мотоциклы, то риск возрастает аж в 22 тысячи раз. Почему же мы боимся летать? Все дело в фокусе внимания. Авиакатастрофы – это трагедия, о которой трубят все мировые СМИ. А ежедневные аварии на дорогах стали для нас, увы, привычным фоном. Кстати, для любителей активного отдыха горные лыжи и сноуборд опаснее полета в 73 раза, а дайвинг – в 180. Даже риск получить удар молнией втрое выше. Так что, если вы окажетесь на борту самолета, постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от полета.
4: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
6: Альт-профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Какую обещают погоду?
8: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
7: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
8: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре половина девятого, 8:32. За окном сейчас плюс 12. О погоде подробнее через минуту поговорим. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области с 1 октября снимут ограничения на продажу топлива на АЗС. Власти считают ситуацию на рынке стабилизировавшейся. При этом сложности с бензином АЕ-95 сохраняются. За ценами продолжат следить совместно с антимонопольной службой. Суд оставил под стражей до 11 ноября гендиректора Самарского подшипникового завода номер 4 Дениса Котова и еще двух топ-менеджеров по делу о мошенничестве при гособоронзаказе. По версии следствия, они поставляли контрафактные китайские подшипники для авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 300 миллионов рублей. Наценки достигали 1500%. В Самарской области в ближайшие ночи

0: местных потусторонних достопримечательностей.
1: Объясняю чередой тайфунов вблизи Японии. В конце августа более 100 тысяч человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней в префектурах Тояма и Исикава. В некоторых районах за сутки выпало более 300 миллиметров осадков. Между тем, самарские синоптики обещают солнечную и сухую погоду до конца месяца и в первый день октября. Сегодня-завтра в регионе до плюс 21, при этом ночи будут холодными. Местами по региону ожидаются заморозки до минус 2. Дожди и существенное похолодание прогнозируются в Самарской области с пятницы 2 октября. Хоккейная «Лада» начала выездную серию с поражения от минского «Динамо». Тольяттинцы трижды пропустили в меньшинстве, но в концовке за 4 минуты отыграли 3 шайбы. Но камбэка не случилось. Итог 4-5. До этого «Лада» крупно дома проиграла ЦСКА 0-5. Следующий матч тольяттинская команда проведет 30 сентября в Екатеринбурге против «Автомобилиста». Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 13.
3: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 9 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре вторник, 29 сентября. За окном сейчас плюс 13 градусов. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» мы разыгрываем. А невероятный вопрос на радио Мегаполис звучит так сегодня. Внимание. Многие ритейлеры говорят так. Этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. Повторю, многие ритейлеры говорят так. Этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте свои варианты. Удачи! 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе затруднено, на 6 баллов загружено. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе, от Уральской улицы до Заводского шоссе. Там потерять можно минут 25. На Нововокзальной пробка минут на 10, от Новосадовой до Старозагора.
7: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: зоны доступа.
1: 9.14 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем невероятный вопрос. Многие ритейлеры говорят так: этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? Как вы думаете, 25-07-021? Принимаю вариант по этому номеру. Удачи вам! Доброе утро, как думаете вы?
2: Здравствуйте, я думаю, что это айфон и зарядка.
1: Ну, не обязательно только айфон, вообще смартфоны. Да, действительно, именно об этих товарах говорят многие ритейлеры. Так, смартфон – товар, который быстро устаревает, дешевеет прямо на складе, требует большого оборотного капитала. А что касается зарядки, отзываются они совершенно иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. Маржа от продажи смартфона примерно 10%, а зарядки продаются в 2-3 раза дороже себестоимости. Как зовут вас?
2: Наталья.
1: Недолго думали, сразу догадались. Видимо, слышали об этом.
2: Нет.
1: Так,
2: просто, мне кажется, iPhone 18, ну, там вообще, ну, и вернее, появился 18, и 17 стал там на 50 тысяч дешевле. Ну, то есть это просто перед глазами каждый день.
1: Я поздравляю вас с победой, умница, разгадали, и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Я Наталья с улицы Гагарина, разгадала невероятный вопрос.
1: Завтра после 9 утра на радио Мегаполис очередной невероятный вопрос. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
6: Спасибо, что выбрали радио Мегаполис
3: 103.6 FM. Reach out.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
3: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем...

0: 163.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на мастрюки.ру.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

9.33 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Мы разгадали уже сегодняшний невероятный вопрос. Это удалось с первой же попытки. Многие ритейлеры говорят так: этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой, связанный с ним продукт, они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь, я спрашивал. Правильный ответ – смартфон и зарядка для смартфона, сказала нам Наталья с улицы Гагарина. Выиграла она 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Вы тоже победили.

0: в месяц. «АвтоВАЗ» готовит 500-сильную «Ладу». Кроссовер «Лада Азимут» получит гибридный двигатель с разгоном до 100 км в час за 6,5 секунд. Если авто выйдет, то будет самым мощным в истории «АвтоВАЗа», отмечает журнал «За рулем».
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.42 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам желаю на календаре вторник, 29 сентября. Кого из врачей сегодня можно поздравить с профессиональным праздником, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19.00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. Самые большие скопления транспорта на Южном шоссе от поста ГИБДД до Заводского шоссе. Там можно потерять минут 20 примерно. На Ракитском шоссе 10-минутный затор от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. И также примерно 10 минут потерять можно на Земице на участке от Днепровского проезда до Заводского шоссе.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 49 минут в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября в России отмечают профессиональный праздник врачи-отоларингологи. Другие названия – лоры, ухо, горло, нос. Все три происходят от слов на латыни – отос – ухо, ринос – нос и ларингос – гортань. Лечить уши, нос и горло врачи старались с древности. Так древнегреческий целитель Гиппократ советовал промывать горло соленой водой и удалял полипы из носа с помощью губки на нитях и петли. В XVI веке итальянский врач Бартоломео Евстахий первым подробно описал слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с носоглоткой, и ее назвали Евстахиево. Крошечный орган 3 см в длину и 2 мм в диаметре выполняет важные задачи. Выравнивает давление в среднем ухе, отводит жидкость и защищает ухо от инфекции из носоглотки. Даже легкий отек Евстахиевой трубы, например, при простуде, может полностью перекрыть просвет органа и возникает заложенность уха. До открытия функции трубки считалось, что ухо работает само, без связи с носоглоткой. В XIX веке врачи стали продувать уши пациентов через нос для восстановления давления в среднем ухе. Например, такой метод австрийского лора Палицера используют до сих пор.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 утра, за окном плюс 15, днем ожидается до плюс 18-20 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. К зимнему содержанию дорог в Самаре привлекут более 390 единиц спецтехники и свыше 400 механизаторов. По словам мэра Ивана Носкова, по итогам прошлого сезона определена очередность расчистки территории с учетом транспортной загруженности и пешеходной проходимости. В течение 5 часов после снегопада будут расчищаться магистрали, маршруты общественного транспорта и подъезды к соцучреждениям. Снег будет вывозиться на 4 площадки. До 1 ноября в городе сформируют запасы реагентов. Между тем, для работы на областных трассах этой зимой готовы более 600 спецавтомобилей. В Тольятти парк зимней техники вырос до 222 машин. Самарский университет телекоммуникации и информатики отметил 70-летие. К юбилею в вузе открыли новую лабораторию и капитально отремонтировали общежитие номер 2, которое рассчитано на 370 студентов. Работы по реновации здания обошлись в 122 миллиона рублей. В общежитии заменили коммуникации, отремонтировали кровлю, фасад и провели Wi-Fi. Лабораторию создали на базе колледжа связи и оборудовали современной техникой, чтобы студенты отрабатывали практические навыки. После сноса торговых павильонов у стадиона «Буревестник» в Самаре образовалась свалка. Мусор скопился на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Жители жалуются, что свалка растет с каждым днем. Власти пообещали вывести мусор в течение недели. Напомню, киоски снесли минувшим летом после возврата стадиона в муниципальную собственность. Почти половина россиян не хочет работать учителями из-за шума и стресса, показал опрос, проведенный исследовательской компанией «Эрзвук». 45% респондентов считают профессию педагога вредной для здоровья. Главной проблемой называют шум. На поведение учеников указали 67% опрошенных, на гул в классе и на переменах 63%. Половина участников отметили неудобные рабочие места и необходимость вести уроки стоя. Чтобы сделать профессию привлекательнее, 85% опрошенных предлагают повысить зарплаты, дать соцгарантии и оснастить школы современным оборудованием. Самарский ЦСКА ВВС на выезде в Магнитогорске уступил «Магнитке». Матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги завершился со счетом 0-3. Последнюю шайбу самарцы пропустили в пустые ворота, когда заменили вратаря на полевого игрока. Следующую игру ЦСКА ВВС проведет завтра в Челябинске против «Челмета». Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 27 метров в секунду, температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на радио Мегаполис мы узнаем кое-что о новой модели АвтоВАЗа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджоли», «Он Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Миндаль».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 20 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника на календаре 29 сентября. Сейчас на улице плюс 15 уже, а днем ожидается до плюс 20. Дождя не предвидится. На 103.6 FM мы слушаем снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Аэрофобия есть у каждого шестого из нас. Но, полагаю, почти у всех в момент отрыва самолета от земли внутри все немного сжимается. Тем временем ученые из университета Эмбри-Риддл подняли статистику и в очередной раз доказали. Наш страх иррационален. И самое опасное в путешествии на самолете – это поездка до аэропорта на машине. Фатальное ДТП здесь в 626 раз вероятнее, чем авиакатастрофа. А если вы любите мотоциклы, то риск возрастает аж в 22 000 раз. Почему же мы боимся летать? Все дело в фокусе внимания. Авиакатастрофы – это трагедия, о которой трубят все мировые СМИ. А ежедневные аварии на дорогах стали для нас, увы, привычным фоном. Кстати, для любителей активного отдыха горные лыжи и сноуборд опаснее полета в 73 раза, а дайвинг – в 180. Даже риск получить удар молнией втрое выше. Так что, если вы окажетесь на борту самолета, постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от полета.
4: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты. Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре половина 11-го, на улице сейчас плюс 16 градусов. О погоде более подробно поговорим через минут примерно. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области с 1 октября отменяют лимиты на продажу топлива на АЗС. Власти считают ситуацию на рынке стабилизировавшейся, хотя с бензином АЕ-95 остаются сложности. В Сызрани из-за некачественных сварных швов на новом трубопроводе произошли аварии. Без воды остались сотни домов и соцобъектов. Но сейчас водоснабжение полностью восстановлено, прокуратура проводит проверку действий подрядчика. До конца сентября и 1 октября в Самарской области сохранится солнечная и сухая погода с температурой до плюс 21 градуса. Но ночами возможны заморозки до минус 2. Существенное похолодание и дожди ожидаются с пятницы 2 октября. Хоккейная «Лада» уступила минскому «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4-5. Тольяттинцы в концовке за 4 минуты отыграли 3 шайбы, но не сумели спасти игру. Следующая встреча команды 30 сентября в Екатеринбурге против «Автомобилиста».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 16, днем плюс 18.20 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ с 50 до 100. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Конкурс объявят уже на этой неделе. При отборе усилят роль компаний-партнеров. Сейчас такие школы работают на базе Самарских медуниверситета и Аэрокосмического университета и при Тольяттинском госуниверситете. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных инженеров. В Тольятти планируют построить снегоплавильную станцию на очистных сооружениях Комсомольского района. Об этом сообщил мэр Илья Сухих. Проектирование завершат весной следующего года. Станция поможет сократить затраты на вывоз убранного с дорог и тротуаров снега. Самара готовится к зимнему сезону. К уборке дорог привлекут более 390 единиц спецтехники, 400 механизаторов и 350 дорожных рабочих. Магистрали и маршруты общественного транспорта будут расчищать в течение 5 часов после снегопада. До 1 ноября сформируют запасы реагентов. Самарцев предупредили о возможном затруднении движения на улицах города. Ограничения затронут Лесную, Молодогвардейскую, Невскую, Осипенко и Циолковского. Там сегодня в первой половине дня проходят тренировки по отработке взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. В Самарской области со следующего года увеличат финансирование отлова бездомных собак. Норматив вырастет на 1200 рублей и составит 14230 рублей на одно животное. В эту сумму входит отлов, стерилизация, содержание в приюте в течение месяца, чипирование и другие мероприятия. Также власти рассматривают создание госучреждения для централизации этой работы. Первый электромобиль, полностью собранный из российских компонентов, может появиться через 1-2 года. Об этом сообщает ученый РАН. Мощности российских аккумуляторных заводов способны обеспечивать батареями около 200 тысяч машин ежегодно. Однако для полной локализации нужно наладить производство ряда ключевых материалов. Пока часть компонентов приходится закупать за рубежом. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Уитни Хьюстон с песней из саундтрека к фильму «Телохранитель» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения вторника на календаре 29 сентября. Далее 10 минут любимой музыки нон-стоп. Брайан Ферри уже через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна.
3: Да.
1: Хотите выгодные цены.
3: Да.
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Группа «Мумий-тролль» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина 12-го, впереди на 103.6 FM. На протяжении 10 минут снова только музыка, новая песня «Миллиан Фармер» на подходе, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самаре к зимней уборке дорог привлекут более 390 единиц спецтехники и свыше 400 механизаторов. Запас реагентов сформируют до 1 ноября. А в Тольятти парк зимней техники вырос до 222 машин. Самарский университет телекоммуникации и информатики отметил 70-летие. К юбилею отремонтировали общежитие на 370 студентов и открыли новую лабораторию на базе колледжа связи. В Самаре сегодня проходят тренировки по отработке действий в нештатных ситуациях. В первой половине дня ограничения могут затронуть улицы Лесную, Молодогвардейскую, Невскую, Осипенко и Циолковского. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты. Самарский ЦСКА ВВС проиграл «Магнитке» в Магнитогорске со счетом 0-3. Последнюю шайбу пропустили в пустые ворота после замены вратаря. Следующая игра команды пройдет завтра в Челябинске против местного «Челмета».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура днем 18-20 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: Pink на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Криса Дебурга, его кавер-версию битловского хита Let It Be. Еще раньше All About The Money от певицы Мии и Майкл Джексон.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 18 за окном. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России растет число заболевших ОРВИ. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев, почти на треть больше, чем недели ранее. Специалисты называют это сезонным подъемом. Роспотребнадзор отмечает, что ситуация развивается по прогнозу. В ведомстве напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. Мэрия Самары намерена прекратить со следующего года выплату субсидий частным детским садам. Соответствующее постановление проходит процедуру оценки. Частные детсады начали получать бюджетную поддержку в 2013 году из-за нехватки мест в муниципальных детсадах. Сейчас же, как отмечают чиновники, доступность дошкольного образования в Самаре составляет 100%. Обязательства по уже заключенным соглашениям исполнят. В этом году на это выделят 67 миллионов рублей. Размер субсидии на одного ребенка составляет 1600 рублей в месяц. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Как сообщили в суде, хищение совершала организованная группа совместно с водителями автоцистерн-бойлеров. Слитый эфир сбывали через сеть арендованных АЗС, смешивая с бензином. Подсудимых признали виновными, им назначили различные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. В Самаре вырубят деревья, пострадавшие от ясеневой златки. В мэрии объявили конкурс на поиск подрядчика. На работы по рубке сухих и аварийных деревьев выделено 3 миллиона рублей. Завершить их нужно до 18 октября. Ранее сообщалось, что в Самаре выявили более 20 тысяч аварийных деревьев. Все их вырубят. Взамен спиленных высадят новые. В планах на эту осень посадка 1500 саженцев. Мошенники начали заманивать автомобилистов скидками на бензин. Аферисты распространяют вредоносные приложения под видом программ крупных АЗС. Пользователям обещают бонусы на топливо и предлагают скачать установленный файл для Android. После установки вирус получает доступ к сообщениям, камере и банковским приложениям. При этом простого удаления подозрительной программы может быть недостаточно. Смартфон необходимо проверить антивирусом, а в отдельных случаях полностью переустановить систему. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 30 сентября в среду в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре 18 градусов.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Гаррет Гейтс на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам удачного продолжения вторника. Сегодня 29 сентября. Десятку малоизвестных фактов о легендарном Эннио Морриконе Анна Романова представит нашему вниманию в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А немного раньше послушаем Эми Уайнхаус на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на mastryuki.ru.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
4: Для зрителей старше 6 лет.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Великолепная Эми Вайнхаус на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Далее у нас группа «Браво». Сейчас на радио Мегаполис мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком» – анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаем» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Стас Пьеха и Григорий Лепс на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM. Новинка Селин Дион, бонжур, пардон, мерси, а сейчас на радио «Мегаполис» новости коротко.
1: Здравствуйте. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ с 50 до 100, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Сейчас такие школы работают в Самаре и Тольятти на базе университетов. В Тольятти построят снегоплавильную станцию на очистных сооружениях Комсомольского района, сообщил мэр Илья Сухих. Станция поможет сократить затраты на вывоз снега. В Самаре к зимней уборке дорог привлекут более 390 единиц спецтехники и 400 механизаторов. Магистрали будут расчищать в течение 5 часов после снегопада. 45% жителей Приволжского округа планируют купить подарок ко дню учителя и в среднем готовы потратить на него 1300 рублей, сообщает Авито. Чаще всего выбирают сертификаты, цветы и сладости. При этом главным критерием для трети опрошенных остается практичность подарка.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в среду, 30 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура предстоящей ночью до плюс 7, завтра днем до 18 градусов, сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Ика, приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: digital.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: is the answer.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У шамана три руки.
7: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка. На радио Мегаполис. Мегаполис.

0: Самаре 14 часов.
1: Радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В среду 30 сентября в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый, до 7 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно,

0: 163.ру.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: salaud passif, trop jeune pour mourir.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 30 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный слабый. До плюс 7 градусов ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.
7: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2016 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: Радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В среду 30 сентября в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый, до 7 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
8: Побежали, полетаем. Ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 30 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный слабый. До плюс 7 градусов ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 168.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара, МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
7: Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Ты меня на рассвете

Знаю, чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не забуду.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
3: Реклама.
2: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Какую обещают погоду?
8: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
7: Погода из

0: нечего, а Мастрюки круглый год.
1: Бронируем на мастрюки.ру.
2: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В среду 30 сентября в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый, до 7 градусов тепла ближайшей ночью, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегапо.

0: Смотри.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
6: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком» – анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаем» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 20 градусов. В среду, 30 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 7 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 18.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 30 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 3 до плюс 8 градусов, местами на почве заморозки до минус 2. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: «Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на мастрюки.ру.
5: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 3 до плюс 8 градусов, местами на почве заморозки до минус 2. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 30 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 3 до плюс 8 градусов, местами на почве заморозки до минус 2. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы, день партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы, день получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы, большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи, возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы, возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 30 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 3 до плюс 8 градусов, местами на почве заморозки до минус 2. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: начала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир.

Радио «Мегаполис». Just when you think you've finally left.

0: Ка-чинг.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.